0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Недостаток времени для прогулок, сидячая работа, надежды на то, что удастся полноценно отдохнуть лежа на диване, делают тело тяжелым, ленивым и в конечном итоге менее красивым и здоровым, чем нам бы хотелось. Тогда-то обычно и приходит понимание, что нужно срочно что-то делать. Сегодня у нас в гостях профессиональный фитнес-тренер Алина Леш, и мы собираемся задать ей наиболее наболевшие вопросы о движении и красоте. В студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Алин, привет, спасибо, что пришла.
2: Здравствуйте.
1: Кать, привет.
3: Всем привет.
1: У меня был целый список вопросов, которые я намеревалась задать. Ну вот, Алин, сегодня я с тобой познакомилась вживую, наконец-то увидела, посмотрела, как ты выглядишь, посмотрела, как ты двигаешься. И я знаю, что тебе 37 лет, но выглядишь и двигаешься ты на 17. И
2: благодарю.
1: И поэтому все свои вопросы я забыла. Я хочу, чтобы ты рассказала нам, как ты это делаешь.
2: Это очень хороший вопрос, на самом деле, как я это делаю. Для меня танцы, фитнес — это просто стиль жизни, поэтому ничего специально для того, чтобы как-то моложе или необычно выглядеть, я не делаю. Я просто живу в своем ритме. Но с 15 лет я преподавала уже двигательные направления, то есть в 15 лет я устроилась работать хореографом в ДК. Я до сих пор благодарна художественному руководителю того Дома культуры, который поверил мне.
1: Где же ты училась, если ты в 15 лет уже преподавала?
2: Это получилось абсолютно случайно, я тогда была обычной школьницей еще. Просто я была достаточно успешно выступающим танцором на различных смотрах, конкурсах хореографических. Это была Новосибирская область, то есть даже не сам Новосибирск, но этого хватило тогда для того, чтобы начать. Это был первый шаг в профессии.
1: У нас в семье в советские времена было принято уезжать учиться в Новосибирск, и вот такая вот семейная легенда: самые умные люди в стране живут в Новосибирске. Но вот, оказывается, и самые подвижные тоже.
2: Нужно учитывать, что в Новосибирске прекрасный театр оперы и балета, поэтому там очень сильная танцевальная школа. Помимо академгородка, где самые умные люди, еще и довольно талантливые танцоры, оперные певцы, и в целом в Новосибирской области довольно высокий уровень культуры.
3: Чем ты занялась дальше?
2: Ох, мой профессиональный путь был необычным и тернистым. Меня приглашали в хореографическое училище в Новосибирске, но по семейным обстоятельствам я не смогла принять предложение, и после окончания школы мы переехали в город Брянск. После переезда в Брянск как раз случился единственный год, когда я не работала в сфере движения, потому что на третий день после переезда я умудрилась устроиться на работу в казино и поступить в университет на экономический факультет. Как ни странно. Отработав в год в казино, я уволилась и устроилась впервые в фитнес-зал в качестве персонального тренера, персонального инструктора. Там у нас были обучающие курсы по работе с весами, в целом ведению тренинга для групп и для персонального тренинга. И с тех пор я сотрудничала уже с фитнес-залами.
1: И с тех пор уже никакого казино, а только тренерство.
2: Как раз казино тогда закрыли.
1: Алин, ты очень много чего умеешь. Это и гимнастика, и хореография, силовой тренинг, пилатес, йога. Наверняка еще какие-то вещи, которые я не перечислила. Вот глядя на тебя, я понимаю, что все это в тебе работает и создает вот именно вот эту вот гармоничную личность. Да? Но обычно для человека, который работает, серьезно работает в какой-нибудь сфере, у него просто слишком мало времени. Он не может заниматься всем одновременно. Есть ли возможность в рамках какой-то одной вот из перечисленных систем привести полностью в порядок свое тело, свою какую-то, я не знаю, может быть, даже эмоциональную сферу и даже ментальную сферу, которая, как известно, успокаивается от физических упражнений, вот занимаясь только чем-то одним?
2: На эту тему довольно много споров сейчас, особенно между адептами различных направлений. Так, например, сейчас целая война ведется между преподавателями пилатеса и силового тренинга. Я как представитель обоих данных направлений могу сказать, что каждое направление все-таки работает над отдельными группами мышц и над развитием отдельных навыков. Нельзя сказать, что что-то одно абсолютно хорошее, и оно сработает во всем, что мы желаем. К сожалению, нужно комбинировать все-таки направления. Я всегда рекомендую придерживаться схемы 2 силовых тренинга в неделю, вверх-вниз прорабатывается, и добавлять что-то на мобильность. Либо это будет пилатес, чтобы контролировать дыхание, чтобы прорабатывать глубокие мышцы тела. Либо, что для меня более предпочтительно, это тренировки по растяжке, по мобильности. Тот же стретчинг, либо бодибалет, вот данного направления. Что-то, чтобы тело не было скованным и не выглядело каменным, роботоподобным.
3: Раньше было такое мнение, что необходимо сочетать кардио, железо и растяжку. То есть кардио сейчас out?
2: Я лично кардио заменяю танцами для себя.
1: Или прогулками, может быть, можно.
2: Можно прогулками.
3: Но прогулки — это тоже кардио.
2: Это тоже кардио, да. Опять же, все зависит от ваших целей. Нужно понимать, что только на одном кардио тело не сделать. Да, сочетание нескольких направлений, оно действительно эффективно. Если человек выстраивает форму по принципу работы бодибилдеров, то тогда кардио обязательно включается на понижение массы.
1: Алин, ты сейчас сказала, это был профессиональный язык, если человек выстраивает форму. А как вообще тело относится к тому, что вот его таким вот образом будут выстраивать? Мне кажется, что по отношению к конституции человека, да, вот к тому, какой он есть сам по себе, это немножко агрессивно — выстраивать или перестраивать тело.
2: Тело всегда относится к этому довольно-таки позитивно. С учетом того, что после 30-35 лет у нас происходит потеря мышечной массы, нужно, просто необходимо для дальнейшего здоровья давать телу силовую нагрузку. Помимо всех остальных, вы на стретчинге не сможете увеличить мышечную массу, либо сохранить ее в том объеме, в каком она была в 20 лет. Чтобы избежать в будущем процесса саркопении, то есть это именно процесс потери мышечной массы, да, обязательно нужно выстраивать тело.
1: Но стретчинг, насколько я поняла, он просто делает мышцы более живыми, более гармоничными и здоровыми? Или на формы тоже стретчинг может оказать влияние какое-то?
2: Прежде всего, стретчинг необходим для сохранения мобильности. Существует такая теория, что стретчинг создает эффект вытянутой красивой линии мышц, балетной линии мышц, но с научной точки зрения эта теория не подтверждается. На практике, да, это работает зачастую так. Но если я буду утверждать именно в такой формулировке, то на меня ополчится научное сообщество. В целом, растяжка, гибкость — это отдельная характеристика человека. Она не всегда требуется для нас в быту. Но если человек просто хочет иметь возможность почесать спинку себе свободно, а не за счет щеточки или дверного косяка, то стретчинг рекомендуется все-таки включать в тренинг.
3: Как ты относишься к людям, которые в возрасте 50+, вдруг начинают активно заниматься? То есть до этого их все устраивало, а потом что-то щелкнуло в голове, и они решили: вот я теперь начну.
2: Исключительно положительно. Начинать никогда не поздно, и если вы видите, что ваше тело требует движения, что вы уже не можете так же ловко, как раньше, садиться, поворачиваться, то обязательно нужно начинать с собой заниматься. У меня есть клиент на персональном ведении, которому 82 года. Это не 50.
3: Но это уже плюс.
2: Да, и человек ко мне пришел тоже не тренировавшись ранее, в хорошей довольно-таки физической форме. Тем не менее, у него был нарушен баланс, нарушена координация. Он немножко заваливался корпусом назад. Он плохо чувствовал себя в пространстве. Естественно, процессы саркопении, то есть у него практически полностью отсутствовала мышечная масса. И на данном этапе мы работаем чуть меньше года с ним. Дедушка, 82 года у меня уже отжимается.
1: Потрясающе. Я недавно в Ютубе узнала, услышала, для меня это было открытием, оказывается, восстанавливаются нервные клетки. Это уже шок, и тут ты приходишь и говоришь, что мышцы восстанавливаются, причем в любом возрасте. Жизнь становится все лучше и лучше.
2: С возрастом просто тяжелее набирать мышечную массу. Да, это сложнее, но это необходимо. Если мы хотим в будущем, особенно там в старости, сохранять двигательную активность, двигательные способности, и даже, очень важный момент, способность группироваться при падениях, то тогда необходим как раз тренинг на мобильность, на силу, на координацию. Кстати, чем отличается тренировка людей 50+ от тренировки до 50, это обязательное включение упражнений на баланс и нейротренинг, упражнения из нейротренинга.
1: Очень хочется узнать, что такое нейротренинг, но сначала я закончу мысль. Прошлая зима у нас была очень суровой, и Германию практически накрыл гололед. То есть в Берлине была чуть ли не катастрофическая ситуация. Люди падали, причем в любом возрасте. И поскольку жизнь у нас очень, очень спокойная, она защищенная со всех сторон. В нормальных ситуациях люди практически не падают. Как-то везде, где нужно, есть перила. То есть это случается очень редко. И тут народ стал на улицах просто падать повально, да, тавтология такая. Если ты учишь падать, то можно же сделать курс, который подготовит людей к очередному гололеду.
2: Я не учу падать. Здесь большая разница в том, что когда человек имеет довольно хорошую реакцию, когда он тренирован, он может сгруппироваться, в то время как человек нетренированный, он нуждается в гораздо большем времени, чтобы просто среагировать на импульс к движению, к падению тому же. А второй момент, очень важный при падении, это то, что без тренинга кости более хрупкие. Нет мышечной массы, которая держала бы эту кость, нет мышечной массы, которая удерживает суставы в нужном положении. И когда мы занимаемся силовым тренингом, мы уплотняем мышцы, в свою очередь они воздействуют на костные структуры, и сами кости становятся более плотными. То есть это является еще дополнительной профилактикой остеопороза. Соответственно, если кость плотная, вероятность ее сломать снижается.
3: Алина, ты сказала про нейротренинг. Что это такое?
2: Это достаточно новое направление в фитнесе, пока его только вводят вообще в оборот. Это работа над скоростью реакции человека. Это комбинация упражнений, которая взята из каких-то боевых искусств, из игровых видов спорта. Это работа с мячиками, это работа со вспомогательными предметами, например, с теми же карандашами. Допустим, как один пример из упражнений нейротренинга, это когда ты стоишь на одной ноге, но фокусировка взглядом происходит не в одну точку, как, допустим, в балетных школах учат, а медленно поворачиваешь голову из стороны в сторону. Без опоры ты пытаешься при этом себя удержать. И в этот момент у нас формируются новые нейронные связи, которые заставляют наши мышцы-стабилизаторы работать в новом режиме. То есть поддерживая нас при движении и не позволяя нам упасть в тех условиях, в которых мы могли бы упасть ранее.
1: Но это что-то на уровне йоги, да? Потому что вот это вот упражнение, о котором ты сейчас рассказывала, я его знаю. Ну, конечно, нога подрагивает, немножко сложно, но поворачивая голову, удается устоять. То есть это вот типичное упражнение, которое называется, по-моему, дерево, да? Только с поворотом головы.
2: Дерево — это просто статичное удерживание себя на одной ноге. Здесь смысл именно в повороте головы. Это простейший пример, на самом деле упражнений довольно много, и с удерживанием мячиков, с перекрестным захватом мячиков, с какими-то нетипичными для нас движениями. Те же попытки написания текста разными руками, это тоже включается в нейротренинг.
1: Возникают новые нейронные связи, да, да. И бой Альцгеймеру, что называется.
2: Да, именно так.
3: А сколько времени надо уделять таким тренировкам? Ну вот, например, они что-то учат у тебя на занятиях и хотят повторить дома. Вот сколько им нужно заниматься?
2: Ну, хотя бы 5 минут в день. Уже этого достаточно. Как я обычно говорю, самая плохая тренировка — это та тренировка, которой не было. Хотя бы какой-то минимум в день можно на это выделять. От 5 до 15 минут. Зачастую этого вполне достаточно. На своих тренировках групповых я под это выделяю в среднем около 10 минут, и люди уже ощущают какие-то изменения, какую-то разницу. И с каждой тренировкой они держат баланс гораздо лучше и уже могут выполнять более сложные составные упражнения.
1: Алин, у нас такая жизнь сейчас, что для людей за 50, вот именно недостаток движения, это, наверное, основная проблема и страдает чуть ли не в первую очередь осанка. Раньше считалось, ну, не знаю, на советском, постсоветском пространстве, что если осанка уже поплыла, то это просто возрастное изменение. Сделать совершенно ничего нельзя, и можно просто стараться оставаться спокойным, наблюдая, как дело становится все хуже и хуже. Но так ли это на самом деле?
2: Это абсолютно не так. Я вообще очень не люблю, когда кто-то говорит о возрастных изменениях, о болезнях по причине старости. Старость никогда не является причиной, а болезни просто являются следствием отсутствия движения зачастую. Что касается осанки, ее можно исправить практически в любом возрасте. Со временем, естественно, это сделать тяжелее, потому что нарушения происходят за счет сокращения одних групп мышц и перерастяжения других групп мышц. Чаще всего это сокращение грудной мышцы и перерастяжение мышц, находящихся между лопатками. Вторая группа мышц — это то, что относится к гиперлордозу, то есть это спазмированная подвздошно-поясничная мышца и перерастяжение по прямой мышце живота, условно пресс. Работать с этим можно всегда. Достаточно расслабить зачастую грудную мышцу, укрепить мышцы кора, проработать мышцы спины, укрепить их. Это основа. Далее еще включается зачастую работа с дыханием, работа с диафрагмой. Это как дополнительные моменты. Ну и плюс в целом работа со всем телом. То есть, казалось бы, неожиданный момент. У людей часто болит поясница. Перепрогиб, гиперлордоз в поясничном отделе, а причина будет в слабых ягодицах.
1: Алин, вот ты сейчас говоришь, да, у меня просто по телу проходят волны какого-то расслабления, и я понимаю, что да, с тренером-то оно на самом деле получше. И говоришь ты о вещах, которые, ну вот, во всяком случае, людям моего возраста очень интересны и очень нужны. Я думаю, что у тебя с клиентами здесь, в Берлине, проблем не было. Я права? Как вот ты строила свою студию?
2: На самом деле эти проблемы существуют и по сей день.
1: Да ты что?
2: Потому что мало быть очень хорошим специалистом в своем деле, нужно еще донести это людям и дать людям о себе узнать. И вот с этим у меня гораздо сложнее, нежели с изучением анатомии и физиологии человека. На данный момент о нас просто очень мало знают. Как я перешла к созданию своей студии, на самом деле меня мотивировало отсутствие здесь залов по часовую аренду, которые соответствовали бы всем моим запросам. А мне хотелось дать максимум своим клиентам, которые уже у меня присутствовали. Их было мало, но это была сильная команда. Поэтому в какой-то момент, да, я решила, что нужно искать свое здание, которое я буду оборудовать именно под свой запрос, в котором будет весь инвентарь, необходимый мне для качественного тренинга. Так родилась идея создания своей студии. Да.
3: Алин, скажи, пожалуйста, что каждый из наших слушателей может сделать прямо сейчас? Вот прослушал программу, встал и пошел.
2: В каждом доме, в каждом офисе есть очень недооцененный спортивный элемент, спортивный инвентарь. И это обычный дверной косяк, который можно использовать во множестве упражнений для улучшения осанки. Вы можете просто подойти к нему, раскрыть руки в стороны на уровне плечевого сустава, зависнуть в дверном проеме, сделать шаг вперед, подав грудь вперед, почувствовать, как сводятся лопатки и раскрывается грудной отдел, натягивается грудная мышца. В этот момент у нас разворачивается плечо, и все наши зажимы по грудному отделу раскрываются. Это основа основ в работе с осанкой. И это можно делать в течение дня несколько раз. Травмироваться в данном случае практически невозможно, а польза осанки будет огромная. Вы будете дышать свободнее.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.